0: Galaktyka wsmacriwается эволюцией ядерных арсеналов.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.